7 июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял члена Комитета Сената США по иностранным делам, председателя подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности сенатора Стива Дейнса. Глава государства с удовлетворением вспомнил визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан и отметил значение подписания в ходе этого визита хартии о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджанской республики и правительством Соединенных Штатов Америки с точки зрения расширения двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев сказал, что его личные отношения с Дональдом Трампом также находятся на высоком уровне, подчеркнул особую роль президента США в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. 8 июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского королевства Аймана Ас-Сафади. Гость передал главе нашего государства.

за что приветствие короля Иордании Абдаллы II ибн Аль-Хусейна и его приглашение посетить Иорданию. Он отметил, что король Иордании придает очень большое значение личным отношениям с президентом Азербайджана. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствие, попросил передать и его приветствие королю Иордании. Президент Азербайджана, в свою очередь, пригласил короля Иордании посетить с визитом в нашу страну. В ходе беседы было подчеркнуто, что взаимные визиты и контакты на различных уровнях играют важную роль с точки зрения развития отношений между нашими странами. Было отмечено, что двусторонние связи основаны на принципах дружбы и братства. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Малави Артуру Питеру Мутарике по случаю Дня независимости. В Америке отметили 250-ю годовщину независимости. По этому случаю президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту США Дональду Трампу. В послании говорится: «Мы высоко ценим установленное между нашими странами стратегическое партнерство и выражаем благодарность за это большое значение, которое вы неизменно придаете укреплению наших межгосударственных отношений. Мы также выражаем глубокую признательность за ваши решительные усилия по продвижению мирной повестки дня на Южном Кавказе и содействию устойчивому развитию в регионе. Сегодня Азербайджан и Армения живут в мире и налаживают торговые отношения. Я также хотел бы особо отметить постоянную поддержку вашей страной реализации инфраструктурных проектов, способствующих региональной стабильности и экономическому развитию, в особенности проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания ТРИП», который обеспечит альтернативное, надежное и безопасное сообщение между Азией и Европой». Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило США с Днем независимости. Председатель Национальной ассамблеи Республики Зимбабве Якоб Франсис Нцвидамилимо Муденда находился с официальным визитом в Азербайджане. В рамках визита состоялись ряд встреч спикера Якоба Муденды с официальными лицами нашей страны. Был проведен обмен мнениями по дальнейшему развитию двусторонних связей. Председатель Милли Меджлиса Сахиб Агафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Зимбабве Джейкобом Мудендой, находившимся в нашей стране с официальным визитом. Отмечалось, что вначале председатель парламента Зимбабве ознакомился с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса. Затем состоялась встреча один на один председателя Милли Меджлиса Сахиба Агафарова и председателя Национальной ассамблеи Зимбабве Мудендой. После встречи гости посетили музей Гейдара Алиева в Милли Меджлисе.

7 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Зимбабве Якобом Мудендой. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития политического диалога между Азербайджаном

0: Зимбабве. Министр Джейхум Байрамов подчеркнул важность, которую наша страна придает развитию связи с африканскими странами, и отметил, что взаимные визиты и парламентская дипломатия вносят важный вклад в укрепление двусторонних отношений. Седьмого июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Министерства иностранных дел Азербайджана, министр Джейхун Байрамов проинформировал о решении Азербайджана ввести с 1 августа безвизовый режим для граждан Сингапура. Напомним, что в ходе телефонного разговора министры отметили важность шагов, предпринимаемых в направлении развития двусторонней договорно-правовой базы. Седьмого июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране членом Комитета по международным отношениям Сената США сенатором Стивом Дейнсом. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и США, повестке политического и экономического сотрудничества, энергетической безопасности, проектах региональных связей, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Между Азербайджаном и Арменией уже делимитировано около 13 километров государственной границы, а на этих участках также проведены работы по демаркации. Об этом заявил журналист и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По словам министра, уже наблюдаются первые положительные результаты проведенной работы. Достигнуты определенные договоренности о том, что делимитация будет продолжаться с севера на юг. Азербайджанская сторона завершила все работы, которые лежали на ней в рамках финализации мирного соглашения, отметил он. После устранения территориальных претензий, содержащихся в Конституции Армении, мирный договор может быть подписан уже на следующий день. Об этом заявил журналист и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после посещения аллеи почетного захоронения по случаю профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской республики. Министр подчеркнул, что Азербайджан в полном объеме выполнил все обязательства, лежащие на его стороне. Ожидается, что в ближайшее время появятся новые новости, связанные с проектом «Маршрут Трампа для международного мира и процветания ТРИП». Об этом заявил журналист и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По словам министра, первоначальные переговоры по проекту ТРИП ведутся между США и Арменией. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного резидента-координатора Организации Объединенных Наций в Азербайджане Дмитрия Шлопаченко. Об этом сообщает Министерство иностранных дел. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повестке сотрудничества между Азербайджаном и ООН, перспективам партнерства, а также вопросам региональной и международной безопасности.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Делегация в составе представителей различных структур Азербайджана совершит визит в Иорданию. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции совместно с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского королевства Айманом Ас-Сафади. Министр отметил, что проведение бизнес-форумов между нашими странами также может быть полезным. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского королевства Айман Ас-Сафади подписали два документа. Одним из подписанных документов является соглашение между правительством Азербайджанской республики и правительством Иорданского Хашимитского королевства о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов, а другим – меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской республики и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Иорданского Хашимитского королевства о сотрудничестве в энергетической сфере. Министр обороны Азербайджанской республики генерал-полковник Закир Гасанов наградил группу военнослужащих. В соответствии с приказом генерал-полковника Закира Гасанова, заместитель министра обороны, командующий военно-воздушными силами, герой Отечественной войны генерал-лейтенант Намик Исламзаде, награжден почетной грамотой, а командующий силами специального назначения, герой Отечественной войны генерал-майор Алекпер Джахангиров, медалью «За отличие в военной службе второй степени». Прошло 3 года со дня создания Бакинской инициативной группы. Она была создана единогласным решением участников международной конференции «На пути к полной ликвидации колониализма», состоявшейся в Баку 6 июля 2023 года в рамках министерской встречи координационного офиса движения «Неприсоединение». За эти 3 года Бакинская инициативная группа оказывала

оказывала поддержку сторонам, ведущим легитимную борьбу за независимость, и последовательно осуществляла ориентированную на конкретные результаты деятельность, направленную на освобождение колонизированных народов. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Переселяющиеся в села Кичикала-Дарясе Шушенского района, Гузей-Хырман и Гюней-Хырман Ходжавенского района – это семьи, временно расселенные в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Возвращающиеся на родную землю жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и почтили память шахидов, отдавших жизнь на этом пути.

Сотрудничество Азербайджана и России в области образования принесло еще один важный результат. В российской столице состоялась церемония вручения дипломов очередным выпускникам международной магистерской программы, реализуемой совместно Московским государственным институтом международных отношений и Азербайджанской спортивной академией. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента. В церемонии приняли участие ректор МГИМО Анатолий Таркунов, ректор Азербайджанской спортивной академии Фуат Гаджиев, профессорско-преподавательский состав обеих вузов и выпускники. В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2026 год в авиационных подразделениях военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полеты. После проверки состояния здоровья летных экипажей до сведений пилотов были доведены правила безопасности и был проведен осмотр авиационных средств.

6 июля транзитом через Азербайджан в Армению из России были отправлены 30 вагонов с пропаном. Вагоны отправились со станции Баладжары. Отметим, что до сих пор из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 35 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита. К настоящему времени из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, а также около 5 тысяч тонн бензина марок АЕ-92 и АЕ-95. Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания, всего вам доброго.

Нором Евлиовин Апоговил Адрбечен Снерия Вонкнери Пашпансиона Айсамин Ириаканасман Хамаран Рашеште Карусуакан Ерхосион Сксел Аримтен Адрбечене Хамайн Кет Хампатасхан Мечезгаин Касман Герпусинари Иравакан Хортатвуця Мониторингиев Вераскогця Механизми Шаджанак Нором Нышенк Наеву Райсамин Артасулу Михайца Каркум Давера Дарси Вирабирел Мечезгаин Иравакан Шаджанак Ну Ирашшик Нернен Пасатахтуман Гацвуми Неркая Саястани Тарацкиц Адрбечен Снерива Тарман Харса Միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն, այս երևի չեքի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղության անվտանգության սպասում։

0: Шуше состоялась конференция по культурному разнообразию. В Гианчжинской государственной филармонии состоялось торжественное закрытие 15-го международного музыкального фестиваля «Шелковый путь». Стартовал узбекистанский этап съемок полнометражного художественного фильма «Мулана Средин». Азербайджан – мой край родной. Горящая гора Янардаг. Успешно завершилась неделя тюркского мира, посвященная столетию первого тюркологического съезда, проводимая по инициативе президента Азербайджана. Это серия престижных мероприятий, принимаемая Азербайджаном в период его председательства в Организации тюркских государств, имеет важное значение с точки зрения переоценки научного и духовного наследия первого тюркологического съезда, состоявшегося в Баку в 1926 году. Как подчеркивалось в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия, идеи первого тюркологического съезда и сегодня остаются одной из главных духовных и интеллектуальных опор формирования общего гуманитарного пространства тюркского мира. Как отметил глава государства, неделя тюркского мира, в рамках которой пройдет цикл мероприятий в различных форматах, несет свой вклад в сохранение, изучение и популяризацию нашего яркого историка духовного наследия. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, поделился публикацией о презентации кулинарного наследия Азербайджана в Габале. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X. Габала представляет подлинный вкус богатого кулинарного наследия Азербайджана. Здесь воедино сливаются веками хранимые традиции, неповторимые вкусы и знаменитое гостеприимство, говорится в публикации. 6 июля в Шуше в отеле «Карабах» при организации общественного объединения «Центр культурного и этнического многообразия» и при партнерстве общественного объединения культурно-исторических исследований «Шелковый путь» прошла международная конференция на тему «Культурное и этническое многообразие. Уроки истории. Современные вызовы». По итогам конференции было принято совместное заявление участников международной конференции «Культурное и этническое многообразие. Уроки истории. Современные вызовы». В Шуше в рамках международной конференции «Культурное и этническое многообразие. Уроки истории. Современные вызовы» была организована панельная дискуссия на тему «Современные формы колониализма. Действия, несущие народам трагедии, рабства и страдания». Модератор панели, соучредитель и председатель Всемирного черкесского совета в Литве Фатимат Карданова Иануннини. Она отметила, что эту конференцию можно считать большим началом. Азербайджан может принимать международные форумы, посвященные исторической и национальной памяти коренных народов Кавказа.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Вице-президент фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения «Айдия» Лейла Алиева приняла участие в открытии первой персональной выставки художника Яхьи Джалилова из габалинского поселка Вандам в парке Габалинского археологического центра, расположенного в селе Чукур-Габала Габалинского района. На экспозиции было продемонстрировано 38 произведений художника. Затем в парке, расположенном близ Габалинского археологического центра, по инициативе общественного объединения прошла акция по посадке деревьев. В ней приняли участие в общей сложности 32 ребенка из Габалы и Баку. В Янджинской государственной филармонии состоялось торжественное закрытие 15-го международного музыкального фестиваля «Шелковый путь», объединившего исполнителей из разных стран и подарившего зрителям незабываемый праздник музыки и танца. Красочную программу вечера составили произведения азербайджанских композиторов, народные песни и национальные танцы. В Международном центре Мугама состоялась встреча с азербайджанскими исполнителями, занявшими первое место на 3-м международном фестивале искусства Макома Мугама в Узбекистане. Посол культуры Узбекистана, доктор философии по искусствоведению Сахиб Пашазаде, тепло поздравил музыкантов и назвал их победу закономерным результатом. Отметив высокий профессионализм и сценическую культуру музыкантов, Сахиб Пашазаде поблагодарил их за весомый вклад в популяризацию Мугама и пожелал им достижения новых творческих высот. Российская фирма «Мелодия» представила цифровое издание джазового альбома азербайджанского композитора и пианиста Вагифа Мустафазаде, впервые выпущенного в 1975 году. В сообщении отмечается, что Вагиф Мустафазаде считается основоположником азербайджанского джаза, сумевшим органично соединить традиции американского джаза с древними мелодиями Мугама. В альбоме

получившим название «Севиль», представлены произведения, посвященные Баку и Каспийскому морю. Центральная композиция «Севиль» посвящена вокально-инструментальному ансамблю «Севиль» азербайджанского телевидения и радио, которым руководил сам музыкант.

Союз молодежи Азербайджана совместно с инициативной группой GMSS Art Lab, лаборатории искусств Азиза Азизова, объявляет о проведении масштабного международного многожанрового конкурса искусств. Фестиваль соберет творческие коллективы из 7 стран мира на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова.

говорится в сообщении организаторов. Это грандиозное событие ежегодно проходит в преддверии летних каникул, становясь кульминацией творческого сезона для сотен талантливых участников. Стартует программа по развитию креативного кино в Азербайджане. Программа «Инкубатор креативного кино» будет реализована Министерством культуры, Агентством кино Азербайджана и Творческим центром в рамках концепции «Культура Азербайджана 2040» и плана мероприятий по развитию кинематографии на 2026-2027 годы Министерства. Проект нацелен на масштабную модернизацию отечественной киносферы, а его главная цель – поддержка молодых талантов, развитие инновационных идей и успешная интеграция молодежи в индустрию. Опыт современного Азербайджана представляет особый интерес для бурятского народа. Об этом заявил основатель движения «Бурят Гурен», бурятское правительство Зуртан Халтаров в ходе панельной дискуссии на тему «Современные формы колониализма. Действия, приносящие народам трагедии, рабства и страдания». Азербайджан создал модель устойчивого государственного развития, в которой культура, язык и историческая память рассматриваются как стратегические ресурсы нации, сказал он. Делегация во главе с заместителем ректора Национального университета обороны Турецкой Республики генерал-лейтенантом Бурханом Акташем посетила Нахчеванскую автономную республику. Гости посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, был посещен музей Гейдара Алиева, где гости ознакомились со стендами, отражающими жизнь и деятельность великого лидера, а также были проинформированы о его богатом государственном наследии. В соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в книге почетных гостей. В Азербайджанском национальном музее ковра в рамках недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда, состоялась церемония открытия выставки «Сокровищница культуры Диван Лугат Атурк». В мероприятии приняла участие Алина Алиева. Стартовал узбекистанский этап съемок полнометражного художественного фильма «Мулла Насреддин. Друг моих трудных дней». Автором сценария и режиссером-постановщиком которого является народный артист, известный кинорежиссер Вагиф Мустафаев. Об этом сообщили в агентстве кино Азербайджанской Республики. Съемки фильма, проводимые при поддержке агентства кино при Министерстве культуры, запланированы в 6 тюркских государствах. 29 июля по инициативе организации фонда Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Бакинской музыкальной академии имени Узаира Гаджибейли и компании «Гилан» стартует 15-й Габалинский международный музыкальный фестиваль. На фестивале, который завершится 3 августа в Габале, соберутся всемирно признанные исполнители и музыкальные коллективы.

Тяньчжинской государственной филармонии состоялось торжественное закрытие 15-го международного музыкального фестиваля «Шелковый путь», объединившего исполнителей из разных стран и подарившего зрителям незабываемый праздник музыки и танца. Красочную программу вечера составили произведения азербайджанских композиторов, народные песни и национальные танцы. На этой неделе 5-й международный фестиваль «Шахин Новраслы фестиваль» прошел в Ичери Шахер на открытой сцене у Гоша Гала Гафасы. Мероприятие собрало большое количество зрителей, жителей и гостей столицы, представителей дипломатических миссий, деятелей культуры и искусства, любителей музыки. В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялся литературный вечер и церемония награждения победителей литературного конкурса «Шахин Новраслы фестиваль-2026». Цель традиционного литературного конкурса фестиваля – создание яркого музыкального образа в литературном произведении и популяризация темы музыки в литературе. В Шуше в рамках международной конференции «Культурное и этническое разнообразие. Уроки истории. Современные вызовы», проходящие при организационной поддержке общественного объединения «Центр культурного и этнического разнообразия» и в партнерстве с общественным объединением «Шелковый путь» по культурным и историческим исследованиям, была представлена музыкальная программа. В программе известные мастера искусств исполнили «Карабах», «Шикестаси», «Шушанын даглары» и ряд черкесских музыкальных композиций. В рубрике «Азербайджан – мой край родной» сегодня мы расскажем вам об уникальной природе нашей страны. Как вы знаете, природа Азербайджана невероятно разнообразна. К примеру, в Азербайджане существуют уникальные геологические феномены. Об одном из них сегодня мы и расскажем вам. Это горящая гора Янардах. Где-то в 27 километрах от центра Баку на склоне невысокого холма никогда не гаснет огонь. Ни на алтаре, ни в металлической чаше, а прямо из земли, из тонких трещин в песчанике. Метровая, иногда трехметровая стена пламени тянется вдоль подножия холма, как живое существо. Дышит, выгибается под порывами Каспийского ветра, краснеет вечером и становится почти прозрачным днем. Зимой над ней тают снежинки, не успевая коснуться камня. Это Янардах, пожалуй, самое известное природное чудо Абшеронского полуострова и одна из главных причин, по которой Азербайджан называют страной огней. Если у вас есть один свободный день в Баку и желание увидеть что-то, чего нет больше нигде в мире, Янардах – бесспорный кандидат. В переводе с азербайджанского Янардах означает буквально «горящая гора», хотя сама гора – это скорее невысокий пологий склон из известняка и песчаника. Чудо, ради которого сюда едут со всего мира, объясняется геологией. Важный нюанс, который отличает Янардах от других огненных

многих мест Азербайджана здесь огонь полностью естественный и самоподдерживающийся. В храме Атешкях, например, природный газ иссяк еще в советское время. И сегодня пламя там подается из городской магистрали. На Янардаге все подлинное. Тот же огонь, который видели караванщики «Шелкового пути». На этом наша программа подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.